0: нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно. 5-3. Greatest hits.
2: Back to another time. 538 Greatest Hits.